0: Это радио Компас FM.
1: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске пройдут дожди и до плюс 13. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Радио «Компас-ФМ».

0: Реклама на Компас FM.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске пройдут дожди и до плюс 13. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Реклама на Компас FM.
1: Гороскоп на сегодня. У тельцов день будет удачным. Уходя из дома, они отключили все электроприборы. Водолеям стоит быть внимательными. Возможно, в одном из автономных пожарных извещателей села батарейка. Львам не нужно перекаливать печь. Ваша страсть к высоким температурам приведет к пожару. Открытый огонь не стоит использовать скорпионом. Он может сильно ужалить. Остальным знакам МЧС рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности. Телефон службы спасения 112.

Реклама на Компас FM. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: о главном. На Компас FM.
1: А главное, все выходные рассказываю я, Сергей Бураков. Здравствуйте. Александр Лукашенко посетил испытательный полигон Института порошковой металлургии во вторник, рассказали в Минобороны. Главе государства представили разработки Национальной академии наук гражданского и военного назначения, а также перспективные проекты, направленные на укрепление технологического суверенитета страны. По словам президента, одной из важнейших задач сегодня – разработать средства для эффективной борьбы с беспилотниками. Он подчеркнул, что продукция должна быть актуальной и востребованной. А также президент потребовал от ученых, чтобы отдача от их работы была максимальна и с результатом в конкретные сроки. А еще Александру Лукашенко показали образцы беспилотников, защищенную автомобильную технику, средства обнаружения, сопровождения и уничтожения БПЛА. Тем временем формулу расчета бюджета прожиточного меню изменят с 1 декабря этого года в стране, пишет в среду .бай. По постановлению правительства от 29 сентября 2026 года, номер 490, доля непродовольственных товаров и услуг вырастет с 83 до 85% от стоимости минимального набора продуктов. То есть при той же продуктовой корзине прожиточный минимум станет больше, а значит вырастут и привязанные к нему выплаты. Новый механизм учтут при установлении бюджета с 1 февраля следующего года. А еще бесплатный онлайн-сервис для оценки стоимости квартир появился в стране, рассказали в Национальном кадастровом агентстве, пишет во вторник Белта. Он рассчитывает рыночную стоимость квартир в Минске и областных центрах за несколько секунд. Модель учитывает более 15 факторов – локацию, этаж, материал стен, транспорт и другие. Погрешность составляет 5-7%. А пользователям доступно 10 запросов в день. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве без осадков, в Витебске и Минске временами дождь, а температура воздуха во всех этих городах будет до 10 тепла. Завтра днем в Витебске, Могилеве и Минске пройдут дожди и до плюс 13. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Радио Компас FM.
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: Компас FM. Всегда по пути.

0: детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу, почему Ford отзывает тысячи автомобилей и что происходит с рынком электромобилей в Беларуси. Это автоновости на Компас FM. Ford отзывает в США почти 42 тысячи автомобилей из-за возможной неисправности наружного освещения. Под сервисную компанию попали внедорожники Expedition и тяжелые пикапы семейства Super Duty нескольких модельных годов. Одна из причин – загрязнение светодиодного чипа внутри блока фары. В результате могут внезапно перестать работать дневные ходовые или габаритные огни, а в отдельных случаях ближний либо дальний свет. Особенно опасно это, конечно, в темноте, когда водитель может резко лишиться нормальной видимости. Дилеры Ford проверяют фары на всех отзываемых машинах и при необходимости бесплатно заменят неисправные блоки. Предварительные уведомления владельцам начнут рассылать 26 октября.
1: Автоновости.
2: В Беларуси тем временем заметно замедлилась регистрация электромобилей. В сентябре на учет поставили 3398 машин. Это на 28% меньше, чем месяцем ранее. Ассоциация развития электротранспорта связывает спад в том числе с тем, что 5 сентября полностью закончилась беспошлинная квота для физических лиц. После этого при ввозе электрокаров начала действовать пошлина в 15%, что напрямую влияет на цену и спрос. Сейчас белорусский парк автомобилей на новой энергии насчитывает почти 74 тысячи машин. В ассоциации предупреждают, что при дальнейшем снижении импорта замедлится не только рост самого автопарка, но и развитие зарядной инфраструктуры. В качестве решения она предлагает уже до конца года выделить дополнительную квоту еще на 5-10 тысяч электромобилей, а в дальнейшем сочетать официальный импорт с локальной сборкой. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
3: Реклама на Компас FM.
4: Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7:40 и в 16:25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Сергей Бураков. Здравствуйте. Александр Лукашенко встретился с председателем банка ПСБ Петром Фродковым во Дворце независимости в понедельник, пишет Белта. В ходе встречи стороны отметили обоюдную заинтересованность и значимость развития тесного сотрудничества. Так, глава государства положительно оценил решение России о строительстве высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска. Он отметил, что это сократит время езды между столицами почти наполовину, а направление востребовано особенно у молодых белорусов. В свою очередь, глава банка ПСБ отметил интерес к развитию межбанковской работы, взаимодействию с предприятиями и сфере лизинговых услуг. В завершении Александр Лукашенко передал добрые пожелания отцу Петра Фродкова, ранее работавшему председателем правительства и главой внешней разведки России. Тем временем, белорусские вузы попали в мировой рейтинг экологичности, пишет понедельник.бай. Всего в списке 2016 университетов из 110 стран. Беларусь же представляет в нем 14 вузов. В итоге самым экологичным в стране оказался Полоцкий государственный университет имени Ефросинии Полоцкой. Он занял 644 место в мире, на втором месте среди белорусских БГУ на 711 место, а на третьем БНТУ и 843 строчка. А еще сбор военнообязанными из числа специалистов сельхозпредприятий завершился в понедельник, сообщили в военном ведомстве. Министр обороны Виктор Хренин обратился к аграриям и отметил, что армейские будни для многих стали не просто этапом в жизни, но и настоящей школой ответственности, дисциплины и трудолюбия. Также глава оборонного ведомства поблагодарил командиров и инструкторов за профессиональность, требовательность и внимание к людям. Отдельные слова благодарности он адресовал родным и близким военнообязанных, а еще наградил участников. Напомню, сбор проводился в соответствии с поручением президента. На протяжении двух месяцев более 170 военнообязанных на базе 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады прошли интенсивный курс боевой подготовки. Также участники сбора выполняли задачи по прикрытию южных рубежей. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве без осадков, в Витебске и Минске временами дождь, а температура воздуха во всех этих городах будет до 10 тепла. Завтра днем в Витебске, Могилеве и Минске пройдут дожди и до плюс 13. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.
1: Мы

0: для детей старше 16 лет.
1: Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. А вы знали, что отпуск могут урезать? Вы скажете, но это же несправедливо, и так не хватает времени, чтобы отдохнуть. Но все же есть случаи, когда данная мера законна, пишет портал Майфин. Итак, наниматель может уменьшить продолжительность трудового отпуска работника, но только при определенных условиях. С такой ситуацией столкнулся сотрудник в Лепельском районе. После того, как ему объявили выговор за прогул, он увидел в приказе, что ему также уменьшили отпуск. Работник посчитал, что наниматель не имел права так поступать. Однако юристы пояснили, согласно Трудовому кодексу, наниматель имеет право уменьшить продолжительность трудового отпуска на количество дней прогула. При этом это не обязательная мера, а право работодателя. И да, сократить отпуск можно только за тот рабочий год, в котором был совершен прогул. Кстати, после уменьшения продолжительность трудового отпуска не может быть меньше основного отпуска, то есть 24 календарных дней. Но чтобы все было точно законно, наниматель должен документально зафиксировать прогул, составить акт, запросить объяснительную и издать приказ о дисциплинарном взыскании и уменьшении отпуска. Добавлю, нельзя вычитать из трудового отпуска дни прогула, если к отпуску донора добавлен дополнительный день отдыха за сдачу крови. Этот день не считается отпуском. Также нельзя сокращать и отпуск обязанного лица, принятого на работу по решению суда. Таким образом, уменьшение отпуска за прогул все-таки может быть законным, если соблюдены требования трудового законодательства. Так что не прогуливайте и сможете наслаждаться всеми положенными вам днями отдыха на все 100. Меня зовут Вера Светлова. Это были народные новости. Слушайте каждый будний день в 9:10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
1: Народные новости. Реклама на Компас-ФМ. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
0: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9:10 в будни, а еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте Компас

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Сергей Бураков. Здравствуйте. Александр Лукашенко посетил испытательный полигон Института порошковой металлургии во вторник, рассказали в Минобороны. Главе государства представили разработки Национальной академии наук гражданского и военного назначения, а также перспективные проекты, направленные на укрепление технологического суверенитета страны. По словам президента, одной из важнейших задач сегодня – разработать средства для эффективной борьбы с беспилотниками. Он подчеркнул, что продукция должна быть актуальной и востребованной. А также президент потребовал от ученых, чтобы отдача от их работы была максимальна и с результатом в конкретные сроки. А еще Александру Лукашенко показали образцы беспилотников, защищенную автомобильную технику, средства обнаружения, сопровождения и уничтожения БПЛА. Тем временем формулу расчета бюджета прожиточного меню изменят с 1 декабря этого года в стране, пишет в среду .бай. По постановлению правительства от 29 сентября 2026 года, номер 490, доля непродовольственных товаров и услуг вырастет с 83 до 85% от стоимости минимального набора продуктов. То есть при той же продуктовой корзине прожиточный минимум станет больше, а значит вырастут и привязанные к нему выплаты. Новый механизм учтут при установлении бюджета с 1 февраля следующего года. А еще бесплатный онлайн-сервис для оценки стоимости квартир появился в стране, рассказали в Национальном кадастровом агентстве, пишет во вторник Белта. Он рассчитывает рыночную стоимость квартир в Минске и областных центрах за несколько секунд. Модель учитывает более 15 факторов – локацию, этаж, материал стен, транспорт и другие. Погрешность составляет 5-7%. А пользователям доступно 10 запросов в день. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве без осадков, в Витебске и Минске временами дождь, а температура воздуха во всех этих городах будет до 10 тепла. Завтра днем в Витебске, Могилеве и Минске пройдут дожди и до плюс 13. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Стас ФМ. Всегда по пути.
1: Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
0: Вы слушаете Компас ФМ.
2: Забирай это небо, забирай рай. Забирай это солнце, я умею быть сильной.
0: Компас ФМ.

0: Голос FM. Это наши.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Я потерял.

0: Для детей старше 16 лет.
1: Здоровый день на Компас-ФМ. Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про продукты, которые могут помочь справиться с головной болью. Конечно, они не являются полноценной заменой лекарства, но в некоторых случаях природные дары и в самом деле работают.
0: «Здоровый день».
1: Причин головной боли очень много, начиная от простого обезвоживания и резкой смены погоды, заканчивая серьезными болезнями внутренних органов. Сразу оговорюсь, если голова болит часто, сильно и подолгу, лучше всего обратиться к врачу, который назначит лечение. Однако в некоторых случаях можно обойтись и без таблеток. Например, доказано, что продукты, богатые магнием, облегчают приступы головной боли. Этот макроэлемент расслабляет сосуды, улучшает кровообращение и помогает быстрее насытить клетки мозга кислородом. Поэтому попробуйте вместо привычного лекарства съесть что-то с высоким содержанием магния. Например, миндаль, кедровые орехи, кешью, курагу, бананы, авокадо, семена подсолнечника или бурый рис. Первое, чего не хватает в организме во время жары и, как следствие, обезвоживания – это калий. При этом вы даже не поймете, что ваше сердце и мозг страдают от нехватки этого вещества. В этом случае надо пить больше воды и срочно пополнять запасы калия. Его особенно много в бананах, фасоли, фисташках, морской капусте, изюме, черносливе и петрушке. Сам по себе калий выполняет две очень важные функции, которые напрямую влияют на головную боль. Во-первых, он регулирует водный баланс в наших клетках, а во-вторых, он нужен для нормальной работы мышц, в том числе и миокарда. Именно поэтому калий считается одним из самых важных макроэлементов для сердца.
0: Здоровый день!
1: Чай с сахаром. Этот напиток занимает отдельное место в нашем списке. Дело в том, что дубильные вещества в заварке при контакте с сахаром способствуют выделению катехинов. Эти вещества относятся к группе биофлавоноидов и обладают выраженным анальгизирующим и противомикробным свойствами. Также катехины содержатся в яблоках, землянике и горьком шоколаде. Еще одной причиной головной боли является дефицит кальция. Нехватка этого вещества в крови вызывает спазмы мышц головы и шеи. Это так называемые боли напряжения, во время которых вам кажется, что болит вся голова и возникает ощущение невозможности расслабиться. Если вы испытываете что-то похожее, в первую очередь попробуйте теплое молоко, кефир или нежирный творог. На этом все. Ешьте, пейте и будьте здоровы. А с вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас-ФМ.
0: «Здоровый день». Реклама на Компас-ФМ. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас-ФМ. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9.40. Компас-ФМ, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Сергей Бураков. Здравствуйте. Александр Лукашенко участвовал в саммите СНГ в Туркменистане в пятницу, пишет Белта. В повестке более полутора десятка вопросов, в их числе социальное развитие, транспортная связанность содружества, работа в информационном пространстве, сохранение исторической памяти. Перед саммитом глава государства

0: встретился с президентом Туркменистана. Затем прошли официальные приветствия глав делегации. А на заседании Совета глав Содружества президент говорил об истории создания СНГ и роли на международной арене, о решении руководства Молдовы выйти из Содружества и другим актуальным вопросам повестки. Также он призвал к серьезным шагам по укреплению единства прежде всего в экономике. Добавлю, лидеры стран СНГ приняли заявление в связи с 35-летием Содружества. В нем подчеркнули развитие в торговле, праве, науке и экономике. Акцентировали внимание на сохранении исторической памяти и решении продолжить сотрудничество в формировании новой архитектуры евразийской безопасности. Тем временем, Беларусь укрепила сотрудничество с Туркменистаном в социальной сфере и медицине на этой неделе. Об этом заявила вице-премьер Наталья Петкевич после встречи с заместителем председателя Кабмина Туркменистана, пишет Белта. Так, туркменская сторона поблагодарила Беларусь за помощь в подготовке своих специалистов и подчеркнула их ценность. К слову, около 9500 туркменских студентов получают высшее образование в Беларуси. Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств двух стран подписали программу сотрудничества на 2027-2028 годы. Ашхабад также упростил правила въезда в страну, и с 1 октября визы можно будет получить через интернет. А еще проверка боеготовности в одной из артиллерийских бригад проходила на этой неделе, сообщили Минобороны. Одним из этапов стало тактическое учение под руководством начальника ракетных войск и артиллерии Руслана Чехова. А за ходом маневров наблюдал заместитель государственного секретаря Совета безопасности Андрей Горбатенко. По его словам, главная цель – оценить реальную готовность бригады к выполнению поставленных задач. Он также отметил, что учение такого масштаба проводится впервые. В маневрах участвовали как действующие военнослужащие, так и военнообязанные. При этом подразделения работают на незнакомой местности и на реальных расстояниях, что позволяет проверить систему управления и взаимодействия между ними. Так, на огневые позиции вышли расчеты самоходных установок «Гиацинт-С» и буксируемых гаубиц «М100Б». Подразделения отработали борьбу с полевой артиллерией условного противника, постоянно меняя огневые позиции. А один из расчетов, полностью сформированный из запасников, выполнял задачу по поражению целей высокоточными боеприпасами. Все действия выполнялись с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Это была программа о главном. Слушайте выходные на Компас FM.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве без осадков, в Витебске и Минске временами дождь, а температура воздуха во всех этих городах будет до 10 тепла. Завтра днем в Витебске, Могилеве и Минске пройдут дожди и до плюс 13. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Радио «Компас FM».
1: Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: для детей старше 16 лет.
1: Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Представьте, что вы узнали о совершенном кем-то преступлении. Сообщать об этом в милицию или нет? Когда наказание за молчание не будет, а за что грозит реальный срок, рассказали в Минской городской коллегии адвокатов, пишет .бай. Так, за недонесение о преступлениях, не представляющих большой общественной опасности и относящихся к категории менее тяжких, уголовная ответственность не наступает. Например, если вы знаете, что кто-то выращивает дома растения или грибы, содержащие психотропные вещества, это не является тяжким или особо тяжким преступлением. Однако право сообщать или нет о нарушениях закона заканчивается там, где наступает прямая обязанность. Касается это лишь тяжких и особо тяжких преступлений, если соблюдено одно из следующих условий. Первое. Вы достоверно знаете, что совершено особо тяжкое преступление, например, терроризм, убийство, грабеж в особо крупном размере, разбой с проникновением в жилище и другое. Второе. Вам известно, кто совершил преступление. Третье. Вы знаете, где находится этот человек. И четвертое. Вам известно о готовящемся тяжком или особо тяжком преступлении. В этих случаях за недонесение злодеяния наступает уголовная ответственность. Вас могут наказать штрафом, арестом, общественными работами, ограничением свободы на срок до 2 лет или лишением свободы на тот же срок. При этом к ответственности можно привлечь только в том случае, если человек владел достоверной информацией, не вызывающей сомнений, был способен сообщить ее правоохранителям, но не сделал этого. Иными словами, знал, мог, но не счел нужным. К слову, слухи к достоверной информации не относятся, поэтому обязанности делиться ими с правоохранителями нет, но право сообщить есть. Кроме того, есть такая категория граждан в уголовном праве, которая полностью освобождается от ответственности за недонесение. К ним относятся члены семьи и близкие родственники лица, совершившего преступление, священнослужители и защитники. Таким образом, сообщать о каждом подозрении закон не обязывает, но если человеку достоверно известно о тяжком или особо тяжком преступление, а также о его исполнителе или подготовке, ситуация может повлечь юридические последствия. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9:10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
1: «Народные новости». Реклама на Компас-ФМ.
3: Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас-ФМ». Каждый будний день с 7 до 11 Компас-ФМ помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас-ФМ. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас-ФМ» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.com.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: А главное, все выходные рассказываю я, Сергей Бураков. Здравствуйте. Александр Лукашенко посетил испытательный полигон Института порошковой металлургии во вторник, рассказали в Минобороны. Главе государства представили разработки Национальной академии наук гражданского и военного назначения, а также перспективные проекты, направленные на укрепление технологического суверенитета страны. По словам президента, одной из важнейших задач сегодня – разработать средства для эффективной борьбы с беспилотниками. Он подчеркнул, что продукция должна быть актуальной и востребованной. А также президент потребовал от ученых, чтобы отдача от их работы была максимальна и с результатом в конкретные сроки. А еще Александру Лукашенко показали образцы беспилотников, защищенную автомобильную технику, средства обнаружения, сопровождения и уничтожения БПЛА. Тем временем формулу расчета бюджета прожиточного меню изменят с 1 декабря этого года в стране, пишет в среду .бай. По постановлению правительства от 29 сентября 2026 года номер 490 доля непродовольственных товаров и услуг вырастет с 83 до 85% от стоимости минимального набора продуктов. То есть при той же продуктовой корзине прожиточный минимум станет больше, а значит вырастут и привязанные к нему выплаты. Новый механизм учтут при установлении бюджета с 1 февраля следующего года. А еще бесплатный онлайн-сервис для оценки стоимости квартир появился в стране, рассказали в Национальном кадастровом агентстве, пишет во вторник Белта. Он рассчитывает рыночную стоимость квартир в Минске и областных центрах за несколько секунд. Модель учитывает более 15 факторов – локацию, этаж, материал стен, транспорт и другие. Погрешность составляет 5-7%. А пользователям доступно 10 запросов в день. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве без осадков, в Витебске и Минске временами дождь, а температура воздуха во всех этих городах будет до 10 тепла. Завтра днем в Витебске, Могилеве и Минске пройдут дожди и до плюс 13. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве без осадков, в Витебске и Минске временами дождь, а температура воздуха во всех этих городах будет до 10 тепла. Завтра днем в Витебске, Могилеве и Минске пройдут дожди и до плюс 13. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

сердца любимого тихим движением гасит свет. В нежных объятиях тает и плавится слово «нет». Белой скульптуры

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте Компас FM.

0: Реклама на Компас FM.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

Реклама на Компас FM. Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Бел

0: Компас FM.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске будет облачно. Осадков не ожидается.

0: Это радио «Компас FM».
1: Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: Ты никогда не устанешь верить. Ты никогда не устанешь верить.
1: Компас FM. Всегда по пути. Всегда по пути.